0: Hi, this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alok.
3: Чао, мама музыка.
4: Вьенас. Номер из Вьенас.